0: экскурсий повелось.
1: Это школьники, это школа 799 города Москвы, вокальный ансамбль. Песни поют разные. Вот, например, недавно мы вернулись из Европы, мы ездили в круиз по Европе, из Италии.
2: Ja, hier treten Schüler des Vokalensembles der Schule 799 aus Moskau auf. Wir sind gerade erst von einer Europatournee zurückgekehrt durch Italien. Wir waren auch in Deutschland, in Berlin. Das heißt, wir singen verschiedene Lieder, aber jetzt zum Tag des Sieges eben Kriegslieder.
1: Праздник День Победы, поэтому песни, конечно, поют военные.

0: догнала.
1: Ну, я думаю, что чувство патриотизма и гордости, и очень приятно, что нас пригласили.
2: Мы чувствуем себя патриотами. Мы счастливы, что нас здесь на сцену пригласили, потому что здесь мы впервые выступаем в концерте для колесочников.
1: Для колесочников мы впервые, мы еще ни разу здесь не выступали для них.